хорокса. Балакино уални популяр мюзикал новелист эбакеба котхомайон сикрингни буслахине сажагай тонго. Обуна карибо Санжой Манжрикар бо хорокса крикетер бини бо тини асаймани шал хине палай жагай тонго. Апну карей Арчан Сарат Камал бинипо асаймани шал хине палай жагай тонго бо хорокса теннис плеер Тебо Арджун Award Рок Манжак. Обуно Карибо Дарасинг Тонго. Боронгбунанг Дарасинг Бо Хорокса Раджо Собани Хорокса Мембар Тонгмане Хаки. Тебо Хорокса Рестлер Зей. Бо Хорокса Эктер. Боночан Кабанку Клайи Эктер Хинино Шинникого Бини Тинини. Ош Хало. Цингбай Хаюни Халог Якаре Каланмане Шал Хинибо Палайжагай Тонго.